Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Радио Монте-Карло, Кипр.

0: симпатичне, самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Что слушает страна? По волнам.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
2: В новом сезоне на 99FM.
3: Все будет хорошо.
4: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
5: Неопытный водитель по имени Антон часто слышит рифмы к своему имени.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Не знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тип-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит вейв сейл. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
4: На Кипре слово «срочно» считается нецензурным.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с толечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99 FM.

0: лучшая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: От трудоголика до алкоголика дней 5.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Ветер против спасателей. Ребенка на матрасе унесло в открытое море. Школа из вагончиков. Три Митусси у детей забирают класс. Проверка до приезда. На севере Кипра вводят электронную визу. Теперь подробнее. Минувшим вечером на пляже Lady Smile в Лимассоле ветер унес в море надувной матрас с трехлетним ребенком. Отец и трое его друзей поплыли следом, но выбились из сил и стали звать на помощь. Спасатели подошли к малышу на гидроцикле, успокоили его, сняли с матраса и доставили на берег. Следом вывели на сушу всех четверых взрослых. Никто не пострадал. За сезон для этого поста это уже 17-й подобный вызов. При этом отмечается, что вчерашний инцидент произошел за 10 минут до окончания смены спасателей. Подробности на сайте Лента Кипра. Начальная школа деревни Тремитусса под Пафосом целиком работает в 6 сборных модульных классах. Теперь один из них власти собираются разобрать и передать другой школе. В Министерстве образования предложили переоборудовать оставшиеся помещения, чтобы посадить больше детей. Родители вышли к школе и обсудили акцию протеста – перекрытие трассы Пафос-Полис. Вопрос уже обсуждается в кипрском парламенте. На оккупированном севере Кипра объявили о новой электронной системе контроля въезда. Первыми под нее попадут граждане Сирии, Нигерии и Армении. Вместо консульской визы им будут оформлять электронную. Проверять человека начнут заранее, еще до прибытия. Отдельные правила пропишут для иностранных студентов. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, однако в горах сохраняется небольшая вероятность дождя. Температура чуть выше нормы для конца августа, но без экстремальных значений. Ветер до 10 метров в секунду. Концентрация пыли в воздухе в пределах нормы. Температурные максимумы дня на побережье страны сегодня составят 34 градуса, в Никосии будет до плюс 39, а в Тродосе до плюс 28. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах 28,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня и приятного аппетита. О еде и ее влиянии на качество жизни Яна Соболева. Шашлычок с черной корочкой, поджаренная пита и газированный напиток. Знакомый набор. Пожалуй, на Кипре редкий человек избежал дегустации подобного микса. Но знаете ли вы, что шашлык с черной коркой – это продукт гликации, процесс, при котором молекулы сахара вступают в реакцию с белками, в результате чего образуются сшивки, и белок теряет свою функциональность. К сожалению, этот механизм вызывает в организме окислительный процесс и запускается старение. Ощутимо нейтрализовать это можно так. Употребить обугленное мясо с большим количеством овощей, зелени, без хлеба, кетчупа и газировок. Но самым идеальным решением станет переход на питание по схеме безупречного сервиса Milt's Food. Особенно ценно то, что вкусная еда продумана нутрициологом и все больше набирает популярность у мужчин. Осознанное питание – это круто! Доказано Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Русские перцы!
4: Перцы!
5: Друзья, привет!
6: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
5: Набираемся энергии для нового сезона.
6: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Кипрское мизе показывает реальные возможности желудка.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
4: Избегайте мелких ссор. Берегите силы для крупного скандала.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Что слушать?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Ветер против спасателей. Ребенка на матрасе унесло в открытое море. Школа из вагончиков. В Тримитуссе у детей забирают класс. Проверка до приезда. На севере Кипра вводят электронную визу. Теперь подробнее. Минувшим вечером на пляже Lady Smile в Лимассоле ветер унес в море надувной матрас с трехлетним ребенком. Отец и трое его друзей поплыли следом, но выбились из сил и стали звать на помощь. Спасатели подошли к малышу на гидроцикле, успокоили его, сняли с матраса и доставили на берег. Следом вывели на сушу всех четверых взрослых. Никто не пострадал. За сезон для этого поста это уже 17-й подобный вызов. При этом отмечается, что вчерашний инцидент произошел за 10 минут до окончания смены спасателей. Подробности на сайте Лента Кипра. Начальная школа деревни Тримитусса под Пафосом целиком работает в 6 сборных модульных классах. Теперь один из них власти собираются разобрать и передать другой школе. В Министерстве образования предложили переоборудовать оставшиеся помещения, чтобы посадить больше детей. Родители вышли к школе и обсудили акцию протеста – перекрытие трассы Пафос-Полис. Вопрос уже обсуждается в кипрском парламенте. На оккупированном севере Кипра объявили о новой электронной системе контроля въезда. Первыми под нее попадут граждане Сирии, Нигерии и Армении. Вместо консульской визы им будут оформлять электронную. Проверять человека начнут заранее, еще до прибытия. Отдельные правила пропишут для иностранных студентов. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, однако в горах сохраняется небольшая вероятность дождя. Температура чуть выше нормы для конца августа, но без экстремальных значений. Ветер до 10 метров в секунду. Концентрация пыли в воздухе в пределах нормы. Температурные максимумы дня на побережье страны сегодня составят 34 градуса, в Никосии будет до плюс 39, а в Тродосе до плюс 28. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах 28,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Наши руки в разы чаще, чем любая другая часть тела, подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Поэтому кожа рук стареет одной из первых, покрывается морщинками, пигментными пятнами, истончается, сохнет и трескается. Погода, бытовая химия, работа с материалами, возраст, гормональные перестройки – все это мгновенно отражается на коже наших ручек. Не стоит пренебрегать простым уходом в виде кремов и защитных перчаток, но полностью решить проблему могут лишь безопасные и эффективные косметологические процедуры. Лазер и технологии импульсного света отличаются от всех омолаживающих процедур в косметологии своим комплексным воздействием на поверхностные и глубокие слои кожи. Уже после первой процедуры заметен результат – обновление, регенерация и выравнивание цвета кожи, устранение пигментных пятен, морщинок, улучшение тургора, удаление ярко выраженных сосудов и выступающих вен. Омоложение рук гиалуроновой кислотой, используемое при процедуре биоревитализации, позволяет коже сохранить необходимую нашим рукам влагу. А витаминные коктейли, индивидуально подобранные для процедур мезотерапии, способствуют выработке коллагена и эластина, устранению пигментации и обновлению клеток кожи. Что подойдет вам, определят специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Запишитесь на консультацию и подберите свой способ сохранить красоту и молодость на долгие годы.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс» – добро пожаловать в семью.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Я открыла в себе женщину. Скажите, как закрыть ее обратно? У меня просто нет столько возможностей.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Русские перцы. Друзья, привет!
3: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
2: Набираемся энергии для нового сезона.
3: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
4: С любовью, ваши перцы!
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Алиса.
1: Реклама на русском.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
5: Тучи – это недовольные жизнью облака.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Что слушает страна? Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. 95 миллионов провода. Кипр модернизирует электросеть. Минобразование расписало правила утренней молитвы. Свадьба на глубине. Минтуризма зовет влюбленных под воду. Теперь подробнее. Евросоюз и Кипр направят 95 миллионов евро на модернизацию критических участков электросети. В планах обновление и строительство подстанций в Строволосе, Ипсонесе, Мари и в новом порту Лимассола. Около 70% суммы предоставит ЕС, так что на счета кипрских потребителей это не ляжет. Цель – принимать больше солнечной энергии. Отключения зеленой генерации сразу не исчезнут, нужны дополнительные батареи. Их ждут в январе следующего года. Министерство образования напомнило школам, как проводить утреннюю молитву. Дети, которые не относятся к православным христианам, в этот момент могут молиться молча своему Богу. Отменять или заменять уроки религии другими предметами нельзя. От самого предмета ребенка можно освободить. Оба родителя пишут заявление директору, и подавать его каждый год не нужно. Оно действует до выпуска из школы. Кипр хочет собрать свои затонувшие корабли и рифы в единый туристический продукт. В стратегии 86 дайвинг-центров, 69 сайтов для погружений и 17 затонувших или затопленных судов, включая легендарную Зенобию у Ларнаки. Самая необычная идея – проводить под водой помолвки и свадебные церемонии. Одной из площадок может стать подводный музей в Айянапе. Общественное обсуждение проекта идет до 16 сентября. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, однако в горах сохраняется небольшая вероятность дождя. Температура чуть выше нормы для конца августа, но без экстремальных значений. Ветер до 10 метров в секунду. Концентрация пыли в воздухе в пределах нормы. Температурные максимумы дня на побережье страны сегодня составят 34 градуса, в Никосии будет до плюс 39, а в Тродосе до плюс 28. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах 28,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на Ру.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не сколько.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Heatwave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tendance», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Rendezvous.cy». Все для стильной жизни на Кипре.
7: Похудела к лету, теперь мерзну.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
2: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением, а?
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Музыка солнца. Все будет лето.
6: Русское.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. 95 миллионов провода. Кипр модернизирует электросеть. Минобразование расписало правила утренней молитвы. Свадьба на глубине. Минтуризма зовет влюбленных под воду. Теперь подробнее. Евросоюз и Кипр направят 95 миллионов евро на модернизацию критических участков электросети. В планах обновления и строительства подстанций в Строволосе, Ипсонесе, Мари и в новом порту Лимассола. Около 70% суммы предоставит ЕС, так что на счета кипрских потребителей это не ляжет. Цель – принимать больше солнечной энергии. Отключения зеленой генерации сразу не исчезнут, нужны дополнительные батареи. Их ждут в январе следующего года. Министерство образования напомнило школам, как проводить утреннюю молитву. Дети, которые не относятся к православным христианам, в этот момент могут молиться молча своему Богу. Отменять или заменять уроки религии другими предметами нельзя. От самого предмета ребенка можно освободить. Оба родителя пишут заявление директору, и подавать его каждый год не нужно. Оно действует до выпуска из школы. Кипр хочет собрать свои затонувшие корабли и рифы в единый туристический продукт. В стратегии 86 дайвинг-центров, 69 сайтов для погружений и 17 затонувших или затопленных судов, включая легендарную Зенобию у Ларнаки. Самая необычная идея – проводить под водой помолвки и свадебные церемонии. Одной из площадок может стать подводный музей в Айянапе. Общественное обсуждение проекта идет до 16 сентября. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, однако в горах сохраняется небольшая вероятность дождя. Температура чуть выше нормы для конца августа, но без экстремальных значений. Ветер до 10 метров в секунду. Концентрация пыли в воздухе в пределах нормы. Температурные максимумы дня на побережье страны сегодня составят 34 градуса, в Никосии будет до плюс 39, а в Тродосе до плюс 28. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах 28,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Большинство людей в графе «отношения» могли бы честно писать. Постоянно выясняю.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на Ру.

0: Реклама на русском. 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя нисколечко.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
4: Лихие 90-е, родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Интересно, если поставить памятник голубю, это их хоть как-то остановит?
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на всю меню в Арос 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под желтым мостиком, а также в General Госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.

0: Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
1: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
2: Все будет хорошо. Русское радио.
3: Никогда не видел летающие тарелки? Женись.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Все будет солнечно хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
2: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
3: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
2: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
6: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
7: Идеальная куриная грудка – та, которая помещается в петушиную лапку.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcyprus.com. Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
4: Летим

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
4: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский

0: Чем больше ешь, тем сильнее аппетит. Почему с работой вообще не так?
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

лето? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо.

0: все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипр разгружает родителей. Открываются десятки новых школ продленного дня. Свадьба на глубине. Минтуризма зовет влюбленных под воду. Киприот обошел весь остров по береговой линии. Теперь подробнее. С сентября на Кипре заработают 60 новых школ продленного дня. Всего их количество возрастет до 381. Об этом накануне сообщила министр образования Афина Михаилиду. По ее словам, продленка перестала быть просто местом присмотра за детьми. У нее теперь есть обширная программа, учебная и не только. Подробности на сайте Лента Кипра. Министерство туризма планирует собрать все подводные достопримечательности острова в единый продукт. В стратегии 86 дайв-центров, 69 точек для погружений и 17 лежащих на дне судов, включая легендарную Зенобию. Самая необычная идея – проводить под водой помолвки и свадебные церемонии. Одной из площадок может стать подводный музей в Айанапе. Общественное обсуждение проекта идет до 16 сентября. Кипрский спортсмен Андреас Николау стал первым, кто обошел все побережье острова пешком. 701 километра за 7 дней, 22 часа и 35 минут. Стартовал и финишировал Николау в парке Молос в Лимассоле. Днем он спал, потому что было слишком жарко, а шел ночью со скандинавскими палками. С помощью своего достижения Андреас собрал деньги для двух благотворительных фондов. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.
0: Лето.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай, пожалуйста.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
2: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
3: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
2: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
6: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
7: Наконец-то я понял, какую хочу машину. Инкассаторскую.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Наши руки в разы чаще, чем любая другая часть тела, подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Поэтому кожа рук стареет одной из первых, покрывается морщинками, пигментными пятнами, истончается, сохнет и трескается. Погода, бытовая химия, работа с материалами, возраст, гормональные перестройки – все это мгновенно отражается на коже наших ручек. Не стоит пренебрегать простым уходом в виде кремов и защитных перчаток, но полностью решить проблему могут лишь безопасные и эффективные косметологические процедуры. Лазер и технологии импульсного света отличаются от всех омолаживающих процедур в косметологии своим комплексным воздействием на поверхностные и глубокие слои кожи. Уже после первой процедуры заметен результат – обновление, регенерация и выравнивание цвета кожи, устранение пигментных пятен, морщинок, улучшение тургора, удаление ярко выраженных сосудов и выступающих вен. Омоложение рук гиалуроновой кислотой, используемое при процедуре биоревитализации, позволяет коже сохранить необходимую нашим рукам влагу. А витаминные коктейли, индивидуально подобранные для процедур мезотерапии, способствуют выработке коллагена и эластина, устранению пигментации и обновлению клеток кожи. Что подойдет вам, определят специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Запишитесь на консультацию и подберите свой способ сохранить красоту и молодость на долгие годы.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Адрес лета.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Для подрастающего поколения полезнее средиземноморского сибаса может быть только отцовский лещ.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
2: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
5: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет ExoMind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
6: Студент, выучив статусы друзей, сдал философию на отлично.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Лето.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и приятного аппетита. О еде и ее влиянии на качество жизни Яна Соболева. Шашлычок с черной корочкой, поджаренная пита и газированный напиток. Знакомый набор. Пожалуй, на Кипре редкий человек избежал дегустации подобного микса. Но знаете ли вы, что шашлык с черной коркой – это продукт гликации, процесс, при котором молекулы сахара вступают в реакцию с белками, в результате чего образуются сшивки, и белок теряет свою функциональность. К сожалению, этот механизм вызывает в организме окислительный процесс и запускается старение. Ощутимо нейтрализовать это можно так. Употребить обугленное мясо с большим количеством овощей, зелени, без хлеба, кетчупа и газировок. Но самым идеальным решением станет переход на питание по схеме безупречного сервиса Milts Food. Особенно ценно то, что вкусная еда продумана нутрициологом и все больше набирает популярность у мужчин. Осознанное питание – это круто! Доказано Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Супергерои спасают мир. А наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
7: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
8: В юности я боялся, что девушка мне откажет, а сейчас, что согласится.
9: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам.

0: удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Ирине с 11.
0: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Foodie.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр меняет систему найма спасателей на пляжах. В Айанапе у туриста из Швеции нашли пачку фальшивых купюр. Спортсмен впервые обошел Кипр по всему побережью за 8 дней. Далее подробности. Министерство внутренних дел Кипра с 2027 года перестроит систему найма спасателей. Короткие трехмесячные и четырехмесячные контракты собираются отменить, а летний рабочий день на вышках продлить до 19:00. Указания дали на совещании накануне, после серии несчастных случаев.

случаев на воде. Речь идет о 114 спасательных вышках по всему острову. Совещание созвал министр внутренних дел Константинос Иоанну. На нем присутствовали сотрудники службы, отвечающие за управление пляжами. Полиция Кипра задержала 18-летнего туриста из Швеции по подозрению в использовании поддельных купюр по 50 евро. Молодой человек приехал в Айанапу на отдых с семьей. Суд постановил оставить его под стражей на 3 дня. Расследование началось после того, как работник одного из заведений передал полиции 2 купюры по 50 евро с одинаковым серийным номером. Еще 2 такие же банкноты, а позже 19, нашли у туриста при задержании. Все купюры изъяли для проверки. Кипрский ультрамарафонец Андреас Николау стал первым, кто обошел все побережье острова, почти 702 километра за 7 дней, 22 часа и 35 минут. Спортсмен стартовал и финишировал в парке Молос в Лимассоле. Старт был дан 20 июля в 7 минут первого ночи, финиш состоялся 27 июля в 22:42. Николау использовал палки для скандинавской ходьбы. В движении спортсмен провел 107 часов, это 56% всего времени на дистанции. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
4: Стоит только на минуту перестать ржать, нести чушь и начать вести себя адекватно, как все решают, что все, ты загрустил.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
4: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
4: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
4: Празднично.
3: Незабываемо.
4: Той Confectionery by Пунин в Лимассол Дельмар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
6: Она сказала: не знаю, кофе на ночь хорошо ли это. Я говорю: ну пожалуйста, ну у меня уже полгода кофе не было.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске США поставили на паузу заявку Кипра на безвизовый въезд. В начальных школах запретили смарт-часы. Кипр приглашает влюбленных сыграть свадьбу под водой. Далее подробности. США пересматривают программу безвизового въезда и не принимают в нее новые страны, поэтому заявка Кипра остается без рассмотрения. Речь идет о финальной стадии процесса, который тянется несколько лет. Американские власти признали прогресс Кипра и соответствие страны техническим критериям, но дальнейшее рассмотрение пойдет по внутренним процедурам США без каких-либо сроков. Ученикам начальных школ Кипра нельзя приносить с собой не только мобильные телефоны, но и цифровые часы. Запрет распространяется на сам факт ношения, а не только на использование. Учебный год начинается 7 сентября в средней школе и 14 сентября в начальной, и школы обязаны заранее объяснить правила родителям. В циркуляре сказано, что ученики все чаще приходят с цифровыми часами, которые фактически работают как телефон. Остров намерен превратить свои подводные достопримечательности от затонувших кораблей

виды искусственных рифов – цельный и узнаваемый туристический продукт, объединив их с услугами дайвинг-центров и современной инфраструктурой. Отдельное внимание уделяется безопасности погружений и защите морской среды. Но прежде чем воплощать концепцию, властям предстоит определить бюджет, распределить обязанности и выяснить, сколько дайвинг уже приносит экономике Кипра. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Латвийское радио. Кипр. Вечер. Музыка. Наслаждаемся. Русское радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
7: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Хитвейв Сейл». Скидки до 70% на «Мазон Дави», «Танданс», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Рандеву.сюай». Все для стильной жизни на Кипре.
8: Самая сильная девочка в классе доказала, что она еще и самая красивая.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
3: Я ехал в Анапу повторить 50 оттенков серого. А получилось только 50 оттенков красного. Ай-яй-яй, где мой крем?
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Охранник на рынке – единственный, кто следит за базаром.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180. Лето. Русское радио. Хорошо.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Ларнака обогнала Лимассол и Никосию по росту цен на жилье. В Айанапе у туриста из Швеции нашли пачку фальшивых купюр. Спортсмен впервые обошел Кипр по всему побережью за 8 дней. Далее подробности. Во втором квартале этого года Ларнака возглавила рынок недвижимости Кипра по темпам роста цен. Согласно индексу стоимости, район показал наиболее сильную квартальную динамику сразу в нескольких категориях – квартиры, частные дома и офисы. Максимальный прирост пришелся на курортную недвижимость, апартаменты и дома для отдыха. Пафос также завершил квартал уверенным ростом. В Лимассоле он был более сдержанным и сосредоточился преимущественно в жилой и офисной недвижимости. Полиция Кипра задержала 18-летнего туриста из Швеции по подозрению в использовании поддельных купюр по 50 евро. Молодой человек приехал в Айанапу на отдых с семьей. Суд постановил оставить его под стражей на 3 дня. Расследование началось после того, как работник одного из заведений передал полиции 2 купюры по 50 евро с одинаковым серийным номером. Еще 2 такие же банкноты, а позже 19, нашли у туриста при задержании. Все купюры изъяли для проверки. Кипрский ультрамарафонец Андреас Николау стал первым, кто обошел все побережье острова, почти 702 километра за 7 дней, 22 часа и 35 минут. Спортсмен стартовал и финишировал в парке Молос в Лимассоле. Старт был дан 20 июля в 7 минут первого ночи, финиш состоялся 27 июля в 22:42. Николау использовал палки для скандинавской ходьбы. В движении спортсмен провел 107 часов, это 56% всего времени на дистанции. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в

0: прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
1: Лето на Руси.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Cyprus.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Наши ученые выяснили, чего хочет женщина. Но она уже передумала.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедиа.
1: Звоните по телефону 99-844-811.
0: Сайт мужначас.cy.
2: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Семейное положение 80% туристов на Кипре – холост. Очень, очень холост.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
6: Все будет

Русское радио Кипр. Твой путь, твое настроение, твоя волна.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Русское радио. Лето. Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
4: Компанию «Бардов» выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске США поставили на паузу заявку Кипра на безвизовый въезд. В начальных школах запретили смарт-часы. Кипр приглашает влюбленных сыграть свадьбу под водой. Далее подробности. США пересматривают программу безвизового въезда и не принимают в нее новые страны, поэтому заявка Кипра остается без рассмотрения. Речь идет о финальной стадии процесса, который тянется несколько лет. Американские власти признали прогресс Кипра и соответствие страны техническим критериям, но дальнейшее рассмотрение пойдет по внутренним процедурам США без каких-либо сроков. Ученикам начальных школ Кипра нельзя приносить с собой не только мобильные телефоны, но и цифровые часы. Запрет распространяется на сам факт ношения, а не только на использование. Учебный год начинается 7 сентября в средней школе и 14 сентября в начальной, и школы обязаны заранее объяснить правила родителям. В циркуляре сказано, что ученики все чаще приходят с цифровыми часами, которые фактически работают как телефон. Остров намерен превратить свои подводные достопримечательности от затонувших кораблей до искусственных рифов в цельный и узнаваемый туристический продукт, объединив их с услугами дайвинг-центров и современной инфраструктурой. Отдельное внимание уделяется безопасности погружений и защите морской среды. Но прежде чем воплощать концепцию, властям предстоит определить бюджет, распределить обязанности и выяснить, сколько дайвинг уже приносит экономике Кипра. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Наши руки в разы чаще, чем любая другая часть тела, подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Поэтому кожа рук стареет одной из первых, покрывается морщинками, пигментными пятнами, истончается, сохнет и трескается. Погода, бытовая химия, работа с материалами, возраст, гормональные перестройки – все это мгновенно отражается на коже наших ручек. Не стоит пренебрегать простым уходом в виде кремов и защитных перчаток, но полностью решить проблему могут лишь безопасные и эффективные косметологические процедуры. Лазер и технологии импульсного света отличаются от всех омолаживающих процедур в косметологии своим комплексным воздействием на поверхностные и глубокие слои кожи. Уже после первой процедуры заметен результат – обновление, регенерация и выравнивание цвета кожи, устранение пигментных пятен, морщинок, улучшение тургора, удаление ярко выраженных сосудов и выступающих вен. Омоложение рук гиалуроновой кислотой, используемое при процедуре биоревитализации, позволяет коже сохранить необходимую нашим рукам влагу. А витаминные коктейли, индивидуально подобранные для процедур мезотерапии, способствуют выработке коллагена и эластина, устранению пигментации и обновлению клеток кожи. Что подойдет вам, определят специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Запишитесь на консультацию и подберите свой способ сохранить красоту и молодость на долгие годы.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Если девушка попадет на необитаемый остров со своей сумочкой, она не пропадет.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Русское радио. Мы делаем лето.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Мои соседи слушают хорошую музыку. И неважно, хотят они этого или нет.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Лето!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и приятного аппетита. О еде и ее влиянии на качество жизни Яна Соболева. Шашлычок с черной корочкой, поджаренная пита и газированный напиток. Знакомый набор. Пожалуй, на Кипре редкий человек избежал дегустации подобного микса. Но знаете ли вы, что шашлык с черной коркой – это продукт гликации, процесс, при котором молекулы сахара вступают в реакцию с белками, в результате чего образуются сшивки, и белок теряет свою функциональность. К сожалению, этот механизм вызывает в организме окислительный процесс и запускается старение. Ощутимо нейтрализовать это можно так. Употребить обугленное мясо с большим количеством овощей, зелени, без хлеба, кетчупа и газировок. Но самым идеальным решением станет переход на питание по схеме безупречного сервиса Milts Food. Особенно ценно то, что вкусная еда продумана нутрициологом и все больше набирает популярность у мужчин. Осознанное питание – это круто! Доказано Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Супергерои спасают мир. А наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
7: Хочется чего-нибудь вкусного.
8: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
7: Все!
8: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
7: Стритфуд?
8: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
7: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
8: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
7: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
9: А знаете, почему разбитая тарелка к счастью? Потому что ее мыть потом не надо.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Мне же много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Кипре 22 часа.
1: Спонсор часа – Пунин Групп.
2: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
3: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
4: We present you new music show
5: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show.
8: My name is Benson Boone.

0: встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала?
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 23 часа.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.